0: недвижимости «Риэлт-сеть».
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: It's power.
3: Radio.
0: The power.
4: Power.
5: Yes.
6: Power play.
7: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Your number one. Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Пауэр.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Today's
1: heat music.
0: Heat music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power heat. Radio.
0: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Power Play. Your number one.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Heat Radio.
1: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Serial и Woodhouse. Feel it all my days.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Признавайтесь, кто из вас хоть раз пытался впихнуть в себя 2-литровую бутылку воды к вечеру, потому что надо? У нас для вас отличная новость. Вашим почкам и совести можно расслабиться. На PowerHit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Откуда взялась эта магическая цифра? 8 стаканов в день или 2 литра жидкости в день? История тянется из 1945 года, когда одна комиссия по питанию выпустила рекомендацию. Но все прочитали только первый абзац про 2,5 литра жидкости и благополучно проигнорировали второй. Большая часть этого количества уже содержится в пище. Разбираем факты. Еда – это тоже вода. Фрукты, овощи и даже стейк содержат жидкость. Около 20% суточной нормы мы получаем из тарелки, а не из стакана. Чай и кофе считаются. Миф о том, что кофе обезвоживает, живуч, но сильно преувеличен. Да, есть легкий эффект, но он не перекрывает тот объем воды, который вы выпили вместе с порцией американо. Слушайте, встроенный датчик. Эволюция подарила нам идеальный механизм – жажду. Если вам, ну, совсем не хочется пить, не нужно насиловать организм. Избыток воды также нагружает систему, как и дефицит. Но как же понять, что воды вам достаточно? Есть 2 реальных индикатора. Простите, но в первую очередь это цвет мочи. Если она светло-соломенная, вы в зоне комфорта. Если темно-желтая, пора сделать несколько глотков. Самочувствие. Сухость во рту и легкое головокружение – вот реальные сигналы, а не то, что вам показало ваше уведомление в телефоне. Но, конечно, есть группа людей, которым, правда, нужно пить больше. Тем, кто активно тренируется, ибо с потом теряются литры. Тем, кто живет в жаре или в холоде при включенном на полное отопление. При болезнях это и температура, и отравление. Так что пейте, когда хотите пить. Главное, не превращайте полезную привычку в пытку водой. Организм умнее графиков. И к организму нужно прислушиваться. Это главное. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: 2 минуты с пользой. Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Power. Вам понравится.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Gogun City и Jim Cook. Oracle.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Задумывались ли вы, почему после долгой прогулки или качественного массажа ног отпускает все тело? Все дело в том, что наша стопа – это фактически уменьшенная копия всего организма. На Powerhit Radio рубрика «Две минуты с пользой». Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Есть в Китае династия врачей, которые могут многое сказать о человеке, лишь взглянув на его старую ношеную обувь. О том, кем работает человек и где живет, какой у него характер, какие привычки, а самое важное, чем он болеет. И это не шаманство, это веками накопленное. Анализ характерных изменений обуви, а значит, стопы. На стопе этой небольшой площади сосредоточено более 70 тысяч нервных окончаний и десятки биологически активных зон, которые напрямую связаны с внутренними органами. Ну, смотрите сами, пальцы отвечают за голову, зрение и слух. Свод стопы – это проекция позвоночника и органов ЖКТ. Пятка тесно связана с состоянием органов малого таза. Специалисты-рефлексологи не случайно называют стопы коммутатором связи человеческого тела. Когда человек лежит, этот коммутатор бездействует. Но когда он встает на ноги, в различные органы поступают сигналы. Для того, чтобы привести свои печень и почки, например, в плохое состояние, вовсе не обязательно плохо питаться. Достаточно просто мало двигаться. При малоподвижном образе жизни не происходит естественного массажа рефлекторных точек, что, в свою очередь, может быть пусковым механизмом заболеваний. Чтобы заболеть, достаточно просто лежать. Хороший массаж стоп – это не просто приятный ритуал, а мощный инструмент настройки здоровья. Стимулируя нужные точки, мы можем улучшить кровообращение, снять мышечные зажимы в спине и даже нормализовать сон. Если регулярно уделять внимание своим стопам, можно заметно снизить уровень стресса и помочь организму быстрее восстанавливаться. Вечерний самомассаж в течение нескольких минут – это самая простая и доступная инвестиция в наше самочувствие. Ну а в отпуске горячий песок, галька, утренняя роса, свежая трава, неровности почвы – самое естественное механическое воздействие на стопу. Мы сами в состоянии стимулировать работу внутренних органов и обмен веществ. Мы в состоянии восстанавливать общий энергетический баланс в организме. Просто немножко забыли об этом. Возьмите пульт управления вашим организмом в свои руки. Уделите время стопам. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: Две минуты с пользой. Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина 52». ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Power. Radio. Power. Power. Power. Radio.

0: Music. Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Гриффин Бунт и Инесс Уолдруп.

0: new and fresh music. Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт «Брусникино.ком».
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Кэти Би и Джекс Джонс «Last Day of Summer».

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Одни препараты – это огромные капсулы, другие – крошечные шарики, а третьи вообще нужно растворять в воде. Зачем производители так заморачиваются? На самом деле форма выпуска таблеток – это не фантазия дизайнера, а сложнейшее инженерное решение. На 104.5 Соня Важенова – это 2 минуты с пользой. Здравствуйте. Предлагаю разобраться, зачем все это нужно и что полезного для себя мы можем вынести. Наш желудок – суровое место с соляной кислотой. Многие лекарства, ну, например, некоторые антибиотики, погибают там мгновенно. Специальная оболочка нужна, чтобы таблетка доехала до кишечника в целости и сохранности. Мораль. Если на таблетке написано «кишечно-растворимая», не вздумайте ее делить, иначе все лечение пойдет на смарку. Есть препараты, которые должны поступать в кровь по чуть-чуть в течение 12, а то и 24 часов. Внутри такой капсулы сотни микросфер с разной скоростью растворения. Плюс в том, что нам не нужно пить таблетки каждые 2 часа. А вот минус куда серьезнее. Раскусив такую капсулу, вы получите ударную дозу препарата разом, что может быть просто опасно. Некоторые действующие вещества настолько горькие или противные, что без плотной оболочки мы бы просто не смогли их проглотить. Капсула – это гуманный способ доставить горькую правду по назначению. Иногда лекарство должно подействовать именно в толстом кишечнике или начать всасываться уже во рту. Есть такое слово сублингвально. И как раз-таки форма выпуска таблеточки определяет, где именно вскроется послание. Шипучие таблетки, ну, они всасываются быстрее и подходят тем, кому трудно глотать крупные формы. А сироп – это спасение для родителей, чьи дети при виде таблетки включают режим профессионального борца. Есть еще золотое правило как раз по нашей теме. Если на таблетке нет разделительной полоски, риски, ее нельзя ломать, крошить, жевать. Вы разрушаете инженерный план, который создавали сотни ученых. В лучшем случае лекарство не сработает, в худшем – ударит по организму. А вы из какого лагеря? Глотаете любые таблетки как профи? Или, может, вечно пытаетесь поделить неделимое ножом? Не надо так. Будем грамотными в этом вопросе. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: 2 минуты с пользой.
4: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power. Heat Radio.
1: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Павиня и Eli Oaks. Prisons.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Физкульт-привет. С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Today's hit music. Power. Power.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
1: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051». New and fresh music. Power hit. Power hit radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Еще не так давно на улицах можно было встретить только возрастных женщин и мужчин с лыжными палками, но сегодня уже большое количество молодежи бодро семенят по дорожкам. Это называется скандинавская ходьба. Или второй вариант названия – северная ходьба. Удивительно, что до сих пор некоторые относятся к этому виду активности с улыбкой, считая его пенсионерским фитнесом. А зря. И вот оно, новое исследование, которое доказывает, эти палки способны навести порядок не только в мышцах, но и в голове. На 104.5 рубрика «Две минуты с пользой», микрофона Соня Баженова. Скандинавская ходьба зародилась в Финляндии еще в 30-х годах прошлого века как летний метод тренировки лыжников. В 90-х она стала массовой, но до нас дошла относительно недавно. Главная фишка – использование палок, которые позволяют задействовать до 90% мышц тела, превращая обычную прогулку в полноценную кардиотренировку. Что же говорят ученые? Исследователи взяли группу людей, страдающих депрессией, и разделили на две группы. Одна занималась скандинавской ходьбой, другая – нет. Результаты поразили. Ремиссия случилась у каждого второго скандинавца, назовем спортсменов так. К концу 8-недельного исследования примерно у 50% участников наступила стойкая ремиссия депрессии. Во-вторых, это безопасно и не травматично. Участники получили ощутимую пользу для психики без каких-либо травм. Это особенно важно для тех, кому тяжелые нагрузки противопоказаны. И главный результат – это снижение тревожности. Уровень этой самой тревожности падал гораздо быстрее, чем при обычной ходьбе, например. Как ходить с палками правильно? У нас есть в Мурманске специалисты, которые как раз обучают технике, проводят тренировки в той же долине уюта и уже участвуют в соревнованиях со своими подопечными. Если же вы хотите самостоятельно ходить с палками, помните простые правила. Просто волочить палки за собой бесполезно. Запоминайте базу. Спина прямая, плечи расслаблены и опущены. Противоход. Когда идет вперед левая нога, вперед идет правая рука. И наоборот. Движение от плеча. Рука должна двигаться как маятник. Не сгибайте руки сильно в локтях. Должен быть толчок. Палка ставится под углом, не впереди себя. Вы должны на нее опираться, чтобы протолкнуть тело вперед. И обратите внимание на ладонь. В момент выноса руки назад ладонь должна разжиматься. Палку держит специальный ремешок. Он же темляк. Скандинавская ходьба – это отличная альтернатива душному спортзалу и даже психологу. А еще легальный повод выйти из дома, завести новые знакомства и ощутимо поправить здоровье без таблеток. Кстати, а как вы относитесь к такому спорту? Считаете ли, что скандинавская ходьба – это крутая и доступная нагрузка? Или по-прежнему уверены, что слишком уж смешно это выглядит? Уж лучше спортзал. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: Две минуты с пользой. Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Your number one hit music station.
9: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
4: 488-442. Turn up your stereo.
5: That is so cool. Turn on power.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
8: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарни Птицы 2023-7520.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
10: Holy Flame, Iowa и Dose. Love you.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Кажется, что может быть проще? Высыпал в воду ароматную соль, полежал полчасика и вышел обновленным. Но если смыть пену и маркетинговые обещания тотального детокса через поры, что остается в сухом остатке? На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Разбираемся, какая соль действительно работает, а какая просто красиво подкрашивает воду. Вся соль, которую мы видим на полках, делится на 2 принципиальных лагеря. И у них абсолютно разный состав и задачи. Обычная морская соль, ну то есть хлорид натрия, это та же поваренная соль, только не очищенная. В ней есть йод, калий, железо, но в очень малых концентрациях. Отлично работает как осмотический дренаж. Такая ванна обладает свойствами вытягивать лишнюю жидкость из ткани, может помочь снять легкие отеки и тонизировать кожу. На нервную систему действует опосредованно, просто за счет теплой воды. Английская соль, здесь вообще нет натрия. Это чистый магний и сера. Вот это уже чисто медицинская история. Трансдермально, то есть через кожу, магний впитывает минимально, но в горячей воде сульфат магния создает мощный расслабляющий эффект для мышц. Такая ванна подойдет при гипертонусе, может уменьшать крепатуру после тренировок, успокаивать нервную систему и облегчать засыпание. Какую же соль покупать? Главное забыть про яркие цвета и сильные отдушки. Все это лишние критические аллергены. Красивая розовая или ядовито-зеленая соль с ароматом тропического взрыва с некоторой долей вероятности может вызвать лишь дерматит или раздражение слизистых. Надо смотреть на состав и покупать чистую, крупную соль без добавок. Ну и чтобы получить терапевтический эффект, концентрация соли должна быть ощутимой. Не 2 столовые ложки, а минимум 300, а то и 500 граммов на ванну. Температура воды не должна превышать 37-38 градусов, а само время процедуры строго до 20 минут, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему. Но в любом случае здесь могут быть противопоказания, так что необходимо предварительно консультироваться с врачом. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
0: 2 минуты с пользой. Солнечный ритм этого лета. Новый час летних.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
9: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
8: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
9: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: New and fresh music.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: 104.5 FM.
10: Gather.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Новый Geely EX5 и EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 и EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2 Power.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
7: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
8: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
9: Power Hit Radio. New

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
0: Power. Heat Radio.
1: Radio. Feel the power. Power. Yes.
3: Yes.
4: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомак 051».
7: Физкульт-привет!
8: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС». Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева. Power. Power.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Лето на рынке недвижимости обычно приносит временное затишье и снижение активности. Часть покупателей и продавцов уезжают на отдых, поэтому темп сделок меняется. Лето 2026-го не стало исключением, отмечает эксперт программы Алексей Крупин.
4: Ситуация, наверное, сама по себе такая нестандартная. Мне кажется, каждый день, каждый месяц мы проживаем какие-то новые ощущения. Что имеем на сегодняшний день? Объекты подразобрали. Представленных объектов в рекламе немного. Это может быть связано с тем, что у нас отпускной период. И, в принципе, мы это видим. Да, сегодня погода, лето. Народ подразъехался. Поснимали какие-то объявления с рекламы. Это первое. Второе. Второй квартал был очень динамичен. Май, июнь и до середины июля было заметно, что клиенты обратили внимание на недвижимость.
3: Способствовало этому и снижение ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательности пролонгирования банковских вкладов.
4: Доходность вкладов стала чуть меньше, соответственно, те деньги, которые были в виде инвестиций, начали перетекать из денежных вкладов в недвижимость. Ну и, соответственно, объекты подразобрали. И на сегодняшний день представленных объектов на рынке немного. Достаточно, но не так, как было в начале года. Есть определенный дефицит, но и с учетом лета, объекты, которые были по минимальной цене, и клиенты, продавцы, которые готовы были продавать по адекватной рыночной цене, ушли с рынка, были проданы или поснимали эти объявления, то, соответственно, сейчас такой рынок летний. Динамика немножко приостановилась.
3: Что касается стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости, Алексей Крупин отмечает небольшой ее рост в связи с летним дефицитом предложений.
4: К середине полугодия цена снизилась где-то опять до 95. Сейчас она чуть-чуть подросла, но в среднем где-то 101-102 тысячи за квадрат. Но опять же, я отталкиваюсь от тех цифр, сколько количество сейчас представлено на рынке и какие цены. То есть объектов на треть меньше, с такими хорошими рыночными ценами их или раскупили, или их сняли, пока ожидая делового сезона, как мы обычно рассчитываем. Вот в Мурманске это сентябрь месяц, чтобы выйти с новой ценой, с более дорогой и попытаться продать подороже.
3: Кроме отпускного периода, который традиционно влияет на местный рынок недвижимости сильнее, чем в других городах страны, давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения поговорим с экспертом в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.

0: music.
1: Good music.
2: 104.5 FM.
3: Power Hits Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Когда надо платить за капремонт в новостройке? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Такой закономерный вопрос возникает у всех жителей новостройки. Спешим успокоить, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома возникает не сразу. В силу жилищного законодательства Российской Федерации обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенным в такую региональную программу при внесении в нее изменений, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее, чем в течение 5 лет. С даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
2: Таким образом, новый многоквартирный дом включается в региональную программу капитального ремонта после введения его в эксплуатацию. На территории Мурманской области обязанность по уплате взносов у собственников помещений в таком доме наступает через 59 месяцев.
3: Почему нужно платить за капремонт в новом доме? Во-первых, так создается резерв средств. Даже несмотря на то, что дом новый, износ конструкции неизбежен, сумма на капитальный ремонт копится заранее, чтобы накопить средства к тому моменту, когда потребуется проведение серьезного ремонта. Во-вторых, это профилактика будущих расходов. Ремонт кровли, инженерных систем, фасада и других элементов здания требует значительных затрат.
2: Как подчеркивает начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, регулярные взносы позволяют равномерно распределять финансовую нагрузку между всеми жильцами, а также планировать будущие работы.
3: Несмотря на то, что застройщик несет ответственность за качество строительства в течение гарантийного срока, обычно это 5 лет, владельцы квартир все равно должны заботиться о будущем состоянии дома. Взносы на капремонт помогают поддерживать здание в надлежащем состоянии даже после окончания гарантии.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: New and fresh music.
7: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Serial и Woodhouse. Feel it all my days.

0: по-нормански 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Если автомобиль получил повреждение из-за плохой дороги, ущерб можно возместить. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин описал алгоритм действий.
5: При повреждении автомобиля в результате попадания в яму, дорожных работ, отсутствия знаков о дорожных работах, необходимо обязательно вызывать сотрудников ДПС на место и обязательно просить их зафиксировать все обстоятельства произошедшего. Расположение транспортного средства, глубину и размер ямы, попросить сотрудников ДПС зафиксировать факт отсутствия дорожных знаков, ну и в целом составить акт о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия.
4: В последующем этот акт будет иметь важное доказательное значение в суде. Также эксперт рекомендует самостоятельно сделать фото и видео на месте инцидента.
5: В нашей практике случались ситуации, происходило повреждение транспортного средства на участке дороги, где идет ремонт, отсутствовали дорожные знаки о производящемся ремонте. Однако сотрудники дорожных служб, видимо, получив информацию, возможно, от сотрудников ГИБДД о том, что на этом участке произошло ДТП, ставили дорожные знаки и впоследствии утверждали, что эти знаки там всегда и находились.
4: Как отмечает Антон Северин, собрав все документы, можно делать независимую оценку причиненного ущерба, такую же, как в случае с ДТП, и обращаться сразу же в суд, так как досудебный порядок урегулирования споров по таким делам не предусмотрен.
5: Если мы говорим про управление дорожным, хозяйства, какие-то строительные компании, которые проводили ремонтные работы, либо иные государственные и негосударственные организации, то там, как правило, просто некому принимать такое волевое решение о произведении выплаты, о компенсации причиненного ущерба, поскольку часть сотрудников там не обладает полномочиями на это, часть сотрудников не хочет брать на себя ответственность. Когда есть решение суда, в целом все понятно, и судом все доказательства и доводы по делу уже проверены.
4: Исковое заявление в суд подается, как правило, к организации, которая обслуживает данный участок дороги, где произошло повреждение автомобиля.
5: Как правило, если мы говорим про город Мурманск, это управление дорожного хозяйства, к ним заявляются исковые требования. Если же управление дорожного хозяйства заключало договор на проведение ремонтных работ, на обслуживание дороги с иными организациями, то эти организации впоследствии могут быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц или соответчиков.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. 104.5 FM. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-75-00-128-20.
4: Физкульт, привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
7: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34. You're listening to the best music radio station. Power Hit Radio.

new and fresh music. Fresh music every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Griffin Bund и Inés Waldrup.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на lete.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте lete.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Период отпусков в Мурманске традиционно влияет на местный рынок недвижимости сильнее, чем в других городах страны. К тому же сейчас давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения рассказал эксперт программы Алексей Крупин.
4: Ставка большая, но все равно вот начинали-то как мы год. То есть заканчивался 25-й год, мы были на уровне 19-20%. Сейчас 14%. В среднем процентная ставка по кредиту, если брать в среднем по Мурманску, по банкам, в районе 18,5-19%. То есть это уже не 25, не там, даже не 23, это уже более-менее комфортно.
3: Дело в том, что сегодня ипотечный кредит не закрывает большую часть сделки, как это было раньше.
4: Отмечу, что в основном используют ипотечный кредит в сделках с большим первоначальным взносом. То есть кредит используют как добор до вот окончательной цены, чтобы приобрести объект. Много сделок с наличными деньгами, вклады стали не такие привлекательные, и, соответственно, сделок с наличными деньгами достаточно. Конечно, большое количество сделок с льготными ипотеками у нас арктическая работает. Семейку продлили, семейную ипотеку. Но это больше всего завязано на новострой или загород.
3: Еще один важный момент – влияние на вторичный рынок рынка новостроек Мурманска, который без сомнения растет. Алексей Крупин отмечает разнополярность этих рынков, которая пока исключает взаимное давление.
4: По сделкам, которые проходили в нашей компании, могу заявить прямо на 100%, все объекты, которые были у нас проданы в новостройках, в различных ЖК, у различных застройщиков, все, что продано в новостройках – это арктическая ипотека. То есть это в основном арктическая ипотека, ну или семейная. Это практически 95%. Остальные 5% это наличные деньги, но с использованием каких-то видов рассрочки от застройщика. Классической ипотеки там нет. Соответственно, если мы говорим, забрала ли новостройка у нас клиентов со вторички. Я бы так пока не говорил, потому что с Арктикой во вторичку в Мурманске не зайти. Ну и с семейкой тоже. То есть семейная ипотека для Мурманска тоже невозможна, только для городов, где мало стройки. А стройки у нас в Мурманске сейчас достаточно.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Счет в вашу пользу.
1: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
2: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
4: Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник

0: Get ready.
1: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Кэти Би и Джекс Джонс «Last Day of Summer».

0: Grand Fresh Music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Павиня и Eli Oaks. Reasons.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В одном из регионов водитель попытался съесть протокол ГАИ. Это была плохая идея. Автомобилиста в итоге арестовали на несколько суток. Как правильно действовать, если водитель не согласен с решением инспектора, расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Необходимо сделать об этом собственноручную запись в административном материале. Дать объяснение в протоколе об административном правонарушении. Ну и в целом стараться это делать во всех составляемых процессуальных документах. Необходимо указать, что с правонарушением не согласен. Можно кратко в двух словах обрисовать свою позицию.
4: Если в автомобиле находились пассажиры, они были свидетелями произошедшего и могут подтвердить позицию водителя о невиновности. Их данные тоже следует указать в процессуальных документах.
5: Впоследствии при вызове граждан в качестве свидетелей в судебное заседание, возможно, по оспариванию действий сотрудников ДПС, у суда это вызвало больше доверия в том смысле, что свидетели не появились внезапно перед судебным заседанием, действительно находились в автомобиле, их фамилии указаны были при составлении материала. Также можно производить фиксацию с помощью фото-видеосъемки происходящего, в том числе действий сотрудников ДПС.
4: Как отмечает Антон Северин, отказываться от подписи документов нецелесообразно. Копии нужно получить, расписавшись в соответствующей графе.
5: Это позволит, во-первых, гражданину самому посмотреть, попытаться проанализировать процессуальные документы, обратиться за юридической помощью, где юрист сможет более подробно ознакомиться с этими документами и дать правовую оценку. Также в административный материал невозможно будет внести какие-то изменения и дополнения незаметно, поскольку изменения уже не будут содержаться в тех копиях, которые находятся на руках у гражданина.
4: Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено на месте, позже в отделе ГАИ или судом. Порядок зависит от сложности ситуации.
5: Если гражданин вызывается в ГИБДД для вынесения такого постановления, также полезно, на мой взгляд, было бы воспользоваться услугой защитника для того, чтобы он присутствовал при рассмотрении дела в органах ГИБДД. Но такое постановление также в последующем может быть обжаловано в суд.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Radio Power. Power is power. Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Holy Flame, Iowa и Dose. Love you.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Listen up.
2: Best music. New and fresh music.
1: Power.
2: Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Power Hit Radio. New
1: and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.